0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну, не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: не хочу. Не хочу.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочу.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: Да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь! Ты не можешь сказать «хочу»!
1: Не могу! Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда! Ты же великий нехочуха!
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу! Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка». Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
1: Слухайте продовження вистави «Всі краски». Юний художник Артем Кузнєцов стає переможцем конкурсу малюнків, отримує диплом і фарби. Він мріє намалювати справжній шедевр, що висітиме у Луврі і коштуватиме 10 мільйонів доларів. Але фарби на картині Артемки пересварилися, і хлопчик порвав картину. Засмученого друга заспокоює Кирил, який пропонує навідатись до справжнього художника, сподіваючись отримати декілька порад, аби стати справжнім художником. Діти Артем, Кирил та Аня рушають до майстерні художника.
2: Просто понімаєте, Артем рисував картину, і у нього вийшла злая трава, холодне, колюче, і наше озеро вийшло просто ярко-синє, неживое. У нього на картинах краски поссорились.
3: Не слушайте ее, она всегда что-то выдумывает. Просто я еще не привык к новым краскам, и кисточка у меня не очень хорошая. Может быть, у вас есть какая-нибудь ненужная кисточка?
4: Да, конечно. Я подарю тебе хорошую кисть. На, выбирай.
3: Спасибо.
4: Но я должен сказать тебе одну вещь. Дело не в красках и кисточке. Можно иметь самые лучшие краски, кисти, холст и не быть художником.
3: Я понимаю, надо еще иметь талант. Но я знаю, вернее, все говорят, что у меня есть талант.
5: Да, Артем рисует лучше всех в классе, это точно.
4: Ты уже пробовал рисовать новыми красками? Ты рисовал пейзаж?
3: Да, я хотел нарисовать озеро, где мы летом ловили рыбу, но у меня не получилось.
4: Анечка, а почему ты говоришь, что краски поссорились?
2: Потому что синяя хотела быть ярче всех, и желтая тоже, а красные маки были как огонь, а трава не хотела, чтобы на ней росли цветы.
3: Понимаете, она начиталась всяких сказок и теперь все время что-то придумывает. То у нее трава злая, то листики василька, как шерстяные носочки. Не обращайте внимания, у меня действительно ничего не получилось. Все краски красивые, чистые, а на картине какая-то грязь вышла. Я ее порвал.
4: Должен тебе сказать, что бывают случаи, когда краски на картинах действительно ссорятся.
5: Неужели? Когда же это случается?
4: Причины бывают самые разные. Давайте попробуем разобраться, почему это произошло на картине Артема.
3: Да, я бы хотел знать причину.
4: Артем, объясни мне, пожалуйста, с чего ты начал?
3: Ну, я взял краски, кисть, бумагу, ну и начал рисовать.
4: А почему ты выбрал для рисунка именно то место у озера?
3: Ну, я посмотрел на краски, они были такие красивые, яркие. Я увидел синий цвет, берлинскую лазурь и вспомнил про озеро. Летом в солнечную погоду небо отражается в нем, и озеро становится красивым, голубым.
4: Ты начал рисовать озеро, потому что у тебя была синяя краска, или потому что оно очень красивое?
3: Мне трудно сказать. Наверное, по обеим причинам.
4: А о чем ты думал, когда рисовал озеро?
3: Когда я рисовал, я думал...
4: Только честно, это очень важно.
3: Честно? Я думал о новых красках, о том, что я стану знаменитым художником, что эта картина будет висеть в Лувре.
2: Артемка, а ты об озере ни капельки не думал? Как там тепло, как пахнет кувшинками, как стрекочут кузнечики в травке?
4: Знаешь, почему поссорились твои краски? Они хотели показать, каждая себя. Картина может получиться только в том случае, если художник сердцем присутствует в том месте, которое он рисует, а не в Лувре.
3: Спасибо, я понял. Я должен мысленно сосредоточиться и вспомнить этот пейзаж. Все звуки, запахи, тепло. Спасибо, прекрасный совет.
5: Вот видишь, я тебе говорил, теперь твоя картина точно получится.
3: Спасибо, мы пойдем.
4: Подожди, я не сказал тебе самого главного. Можно нарисовать много хороших картин, которые будут в точности изображать пейзажи, натюрморты, портреты, но не стать великим художником. А ты, как я понял, хочешь стать именно им.
3: А что надо для этого?
4: Надо познакомиться с самым великим творцом. Ты знаешь его?
3: Кого вы имеете в виду? Леонардо или Микеланджело? Я знаю много имен великих художников, но мне трудно сказать, кто из них самый великий.
4: Самый великий творец – это тот, кто создал все. Эта книга – его слово.
5: Это Библия?
4: Да, это самая удивительная книга из всех существующих на Земле. В ней Бог сам рассказывает о себе.
3: Да, хотел бы я так рисовать. На вашей картине радуга чистая, прозрачная. Ваши краски не мешают одна другой. Как это у вас получилось? Вы, наверное, знаете какой-то особенный секрет.
4: Да, я знаю секрет. И открыл мне его Бог.
3: А вы можете поделиться со мной этим секретом?

Самый мой большой секрет в том, что я знаю Господа и хочу Его прославить. Все, что создано Богом, прославляет Его. В каждом Его творении мудрость и любовь Божья. Посмотрите на радугу, дети. Ты правильно заметил, что цвета чистые, не мешают друг другу. Радугу создал Бог, и все цвета в ней расположены в гармонии. У каждого цвета свое место –

0: Каждый цвет очень важный. Из радуги нельзя убрать ни один оттенок.
1: А почему, когда на моей картине смешались краски, то у меня получился черный цвет?
0: Помнишь, Анечка сказала, что краски поссорились. Просто каждый цвет хотел стать главным. Каждый считал себя лучше других, думал только о себе, любил только себя.
1: Я понял. В мире существует порядок, определенный Богом. Этот порядок правильный, хороший. И если кто-то нарушает его, исчезает красота, появляется что-то неправильное, нехорошее, как черный цвет на моей картине.
2: А если мы в своей жизни нарушаем Божий порядок, то тоже появляется что-то нехорошее.
0: В Библии есть этому название – грех.
3: Он черный, как черный цвет.
1: Но как мне узнать? Как мне научиться не ошибаться?
2: Но Библия – это книга для взрослых. Я пробовал ее читать, ничего не понятно.
0: Не беда. У меня есть помощница для тех, кому трудно понять Библию.
3: Помощница? А где она? Вы нас с ней познакомите?
0: Конечно.
3: Ой, девочка, какая красивая! Жаль, что она нарисованная, а не живая.
4: Продовження вистави «Всі краски» слухайте у нашій наступній радіопередачі.
5: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: хочуха, не хочуха, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Я? Как кто? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не, не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань-ка к нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий! Нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство.
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу.
2: Конечно, молодец.
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь.
0: Начнется.
3: Привет, Таня. Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то, так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь.
1: Я
0: Ты не можешь сказать хочу.
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким нехочухой. Что это было?
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да. Ой, пропало. Ура, я больше не нехочуха.
2: Нехочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха.
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.